0: Я сам Лютк Кито, експерта за ворокавства апризле. Лютка и мато, юро, кейч буйтай. Заплацане! Ауа! Хижа засоеме кунтвора каунева, туте крей цицаки.
1: Маш добру крей, на мне сцова не летая.
2: Зосо так до тебе да, Джакито, залежи хейген на тем, зосо вечи а тоши хач мой.
0: Ние, то не може быть. Мато е во веле тоши хач я.
1: Хей, я мою крей рачо дарю. Добровольне, куйшта капка личи. Přines Božu.
2: Mato, sme tajke moličke, zo scivana aparát za kredare nepřístup nimame.
0: Nefirne, kundvoram sme vulke doš, ale za kredare ne sme zaso přemauke.
2: Bola daj môj raz na tvoje živky, te modre linky tu pod kožu, ani milimetr vulke. Kotra molička jelička by tu trišič moa.
1: Jelička? Как нетко, за кридаренами еличку до живки тыкну.
2: Жаден страх, то е молички пикс. Але, кайши жо праяне, мато, твоје живки су пше мауке.
0: О, ние, пой, мато, мой райка мое се кридаренску стацију. Я сам Лада с шприцу, а Юро е шефлика.
1: Tu je moje ložo, začiniu oči a netko kaunie.
3: Što je tu los? Študa je zaso ľudka za darine kreje přinies. To môžeme to len nedom krej kundvorov zač.
1: Što? Haj, kundvore, tu te cicaky.
0: Mato, slyšu hižo zaso jednu lačnú kundvoru přilečeč. Najlepje so nitko viace nejbaš.
1: Datla od meniča necha. Keč buj ty račo, Kito. Ta leči zaso k tebi.
0: Kundvora, zminco!
2: Vujstaj mi, ekspertaj. Ja so nitko vo dobru snedajn postaram. To je při kredarinju to najvážniše.
0: A kundvore, si neš krej druže vopstaraja. Naša kredarenska stacija je jenož sa ľudky votorena, a netko zaurena.

Але мне до головы псизо одна цера, гаш клясуем, вот хыще буза до будышина, ровно пси спреви, све там дай ошо ке ридне веде, ридне гате, ридне язоре, але ниже в срежи ляже Бярвалдский язор, он дополне кумшне, тен о велики, тен не угледа, как пширода, але там дай одне, або само пер, ридных купанищов, а гаш велишую видин шопо, а я сам уже пичку муцне от того колясования. Пшецей тен Бярвалдский язор пшижо ниже в срежи, то есть те цере, а там пши хамеры могу се пшецей дыре купаш. А цасы то так пшиязне,